дезадежиона. Дни. Топо летие. Топ рок комади за усако временско наповед. Рок радио. Чисти рок.